Radio Rubin. Твои най-любши хити. Им ти сте не позадне, полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

Radio Robin. Твои най-любши хити. Интисте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Робин.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо весь дан. При теби дома. На поти и на делу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.